Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

ни ответа в терзании войны. Смыты временем ориентиры, жизнь, отдавшей служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые, предав идеалы созидателей светлой Руси, растеряли душу.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды

не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи.

души. У них планы большие имелись, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, в убивающей тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священной земли.

душе безмятежных снов. Но и нам не видеть жизни безмятежной,

капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился во хмелю, и получил ответ у борта. Лежал он головою к порту, пока был в силах, то упер.

Мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту в памяти вечно жива. Эта встреча в храм тот привел меня, друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в свете.

Теперь навсегда сердцу милый этот стоящий среди мира святой уголок. Я от лозы его маленький, слабый,

и помилуй нас. Святи Боже, святи и крепки, и святи и безсмертни, и помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим.

Благо есть исповедайтеся Господеви и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил мя еси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и неразумив не разумеет сих. Внегда прозя Боша грешницы, яко трава и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко феникс процветет, яко кедр и живливание умножится, насаждение в дому Господнего, дворик Бога нашего процветут, еще умножатся в старости мастите и благоприемлюще будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарися, в лепоту облечеся, облечеся Господь в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от гласов вод многих. Дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирову мариша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавай око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем. Кто восстанет ми на лукавнующие, или кто спредстанет ми на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы во душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление, уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упованию моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и

Придите, возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть, яко Того есть море и той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, во дни искушения в пустыне. Вон же искусишами отцы ваши, искусишами и видишь дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клякся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте, Господеве, песнь новую, воспойте, Господеве, вся земля. Воспойте, Господеве, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко все Божий язык бесове, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, в Отечестве язык, принесите, Господи, в славу и честь, принесите, Господи, в славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, в во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение его, возрадуются поля и вся яжи на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, видя и подвижися земля, горы яко воск растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде, братья Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я. Свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну!

Аминь. Воспойте Господи ве песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога ве вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте, Господи, ве в гуслях и гласе псаломсте, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерих Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушаше и. В столпе облачне глаголаше к ним, яко охраняху сведение Его и повеление Его, я же даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богове вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости. Уведите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы пажите Его. Внидите во врата Его во исповедании, во дворы Его в пениях. Исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, в век милость Его и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидешь и ко мне, прихождах не злобие сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную сейми служаши, не живяши посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляши пред очима моима. Во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый и живышних живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови вся ныне. Яще, что к Тебе согрешихом волею и неволею, тяко благи человека любез Бог прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть и же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

Акафист святым праведным пророку Захарии и Елисавете, избрание от рода Ааронова, росши Иоанна Богохвального, предтечею крестителем Господним предуготованным быти, святи и праведни Захарии и Елисавето, якої мущі дерзновение ко Господу предстательством вашим, от всяких нас бед свободите, взывающих вам. Радуйтесь, святі і праведні Захарія і Елисавето, добрий плод для людей возрастивши. Ангели земні, чоловіці небесні, воістину явістеся, святі Захарія і Елисавето, от юності вашої всеми добродетелями украшені, і непорочно житіє своє вкупе поживши, йому же чудящися зовем вам хваси хвалебны місіце. Радуйтеся рода Ааронова славное прозябение, радуйтеся благочестивых родителей светлое украшение, радуйтеся душевной и телесной чистоты рачителие, радуйтеся заповедей Божиих ревностней хранителие, радуйтеся супрузи праведней Богом предизбранней, радуйтеся на трапезу небесную Господом призвании. Радуйтеся, святі і праведні Захарія і Елисавето, добрий плод для людей возрастивши. Видів Отець Небесний з висоти слави своєї я, як у житті ваше, святі і праведні Захарія і Елисавето, благочестиво і свято бисть, благослови от отраслі вашої святия произрасти чесному і славному плоду Іоанну, Воє же бытие ему пророком, предтечею и крестителем Сыну Своему возлюбленному Иисусу Христу, ему же хвалу воздаем, Аллилуйя! Разумом Божественным свыше направленный Архангел говорил, «Предсташе тебе, Иерея Захарие, вшедшему покадите во святилище и служащему по чину череды своя». Зрящий же вестника небесного, одесную алтаря кадильного стоящего, страх велий объяшитя, обаче посланник Божий речети, не бойся, Захарие, мы же милостию Божию к семейству твоему умиленные вопием. Радуйтеся целомудренного жития крепкое охранение, радуйтеся грехов и страстей непреложное одоление, Радуйтеся благодатью Божию щедро осенении, радуйтеся зрящие на небе тайны сокровенные, радуйтеся, яко ангели бесплотни, на земле пожившие, радуйтеся чистоту телесную в житии своем сохранившие, радуйтеся святие праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие». Сила неизреченная, милосердие Божие на вас, святие, открыся, ибо, видя праведность хождения вашего пред лицем Божиим, по славам Господь велие утешение в старости, да поете ему верно, Аллилуйя. Имея и повеление от Господа утешите тя, святе Захарие, возвестите ангел Божий, яко молитва твоя благоприятна есть Богу, и, внимая ей, милости дарует Бог, благословляши Бо супружницу твою Елисавету, узни плод твоя разрешая, да родит сына соименного благодати Иоанна, тем же примите от нас песни сию. Радуйтеся житием своим Богу угодивши, радуйтеся свято пред Ним неизменно ходивши. Радуйтеся, яко в молитвах своих ко Творцу возвышалися есте, радуйтеся, яко Словом Господним всегда утешалися есте, радуйтеся вся надежды своя на Творца возлагавши, радуйтеся в своих добрых делах утомления не знавши, радуйтеся, святие праведней Захарии и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие». Бурю мирского жития неодоленный сын ваш, святий Захария и Елисавето, велик пред Господем будет, не токмо телом, но и духом, рече ангел Господень, ибо своим Рождеством той принесет в мир велию радость, яко мнози возрадуются рождению его,
восхваляє Творця, алілуя. Слышащи дивные глаголи о Сыне Своем, яко той велім пророком і посніком наречеться, і іще от чрева матері своєя, исполнится Духа Свята, і мнозі от синовей ізраїльських його раді обратяться ко істинному Богу, ібо надлежит йому бити притечею Христовим в духе і силе пророка Ілії, і приуготовити народи ко прийняттю Спасителя. Зело поражен і удивлен бисть Захарія, не рішаєся реченому ангелом вероваті, ми же словесам ангельським внімая вопієм вам сице. Радуйтеся, стяжавши милость Творца превеликую, радуйтеся языкам принесшие радость великую, радуйтеся седины своей славою покрывшие, радуйтеся наград на небе себя не лишившие, радуйтеся милосердному Господу во всем уподоблявшиеся, радуйтеся триединому Богу всегда поклонявшиеся, радуйтеся святей и праведней Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастивший. Боготочию бояйся, речи ангел Господень Захарии, а зъесим Гавриил, предстояй пред Богом, и посланный благовестите тебе все сие, обаче за то, что ты не уверовал еси словесам моим, будешь и немым, и не промовишь и ни единого слова, донде же всему реченному мною надлежит исполнитеся, по воле великого Бога, коему славу пою, аллилуйя. Видевши люди, бывшие в церкви Господней, умедлившу Захария в алтари, зело удивляхуся сему, исшедшу же ему к ним и не могущу глаголати, но токмо помывающу разумеша все, якобысть ему видение в алтари, мы же прославляя дивного в чудесех своих Господа, глаголем вам сице. Радуйтеся, яко сила Божия на вас совершися, радуйтеся, яко воля Божия непреложно на вас сотворися, радуйтеся, яко милость Творца с преизбытком на вас излияся, радуйтеся, яко радость велия вам щедро Творцем даровася, радуйтеся, яко вы возвеличены быше дланию святою, радуйтеся, яко вы всем пример подаете собою, радуйтеся, святей праведней Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Словес Господних ангелам возвещенных, сбытие видящее, возрадовайся зело Елисавета, ибо зачне сына своего, и таяшися месяц пять глаголющий, яко тако сотвори мне Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, да пою ему хвалу, аллилуйя. Восия обильно благодать Божия в Елисавете святей, егда исполнися Духа Свята и возопи гласом велим Деве Марии, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, яко приде мати Господа моего ко мне, чадо же ее, взыграйся в чреве радощами пришествию Матери Божией, да и на нас ниде благодать Святого Духа, вопиющих радоща месице. Радуйтеся Духом Святым по звощении, радуйтеся благодатью щедро Творцем осенении, радуйтеся чадо великое свято зачавшие, радуйтеся радость отцовства и материнства, от Бога познавшие, радуйтеся Матери Божией сродницы всечестнее, радуйтеся воплотившегося Сына Божия, раби преблагие, радуйтеся святей праведней Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Хотящу людям возвестите от ангела, пронареченное имя Сына Своего Иоанна, святе Захарие, по Рождестве Его написае и аби отверзошася язык и уста Твоя, и глаголаше паки благословя Бога, и поя Ему аллилуйя. Новую подаяй благодать Тебе, Господь, праведне Захарие, Духом Святым насытитя, воеже пророчествовать и ти глаголя, благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим,
і воздвіже рог спасіння нам в дому Давіда, отрока свого, як уже глагола усти святих сущих от века пророк його, і ти, отроча, пророк вишнього наречешися, предидіши, бо пред ліцем Господнім уготовиті путі його, ми же пророчеству твоєму внімає через вас, праведніці Божії, восхваляєм Господа, воспіваю вам похвалисії. Радуйтеся, отроча святоє, в мир родівши, радуйтеся Рождеством всім, радость миру возвестивши, радуйтеся, восхваливши Бога безмерно, радуйтеся, служивши Господу верно, радуйтеся, вся закони Його исполнявши, радуйтеся, себя в чистоте сохранявши, радуйтеся, святі праведні Захарія і Єлизавето, добрий плод для людей возрастивши. Странное чудо бысть окрест живущих людям, егда слышаху о преславнем и чуднем Рождестве чада вашего, святие праведни Захария и Елисавето, и со удивлением глаголоху в себе, что убо отроча сие будет, мы же преславному Рождеству притечи Крестителя Господня радующийся, Господу взываем Аллилуйя. Весь был еси смущением велим исполнен пророче Божий Захарие, зря Пресвятую Деву Марию с Богомладенцем ко храму пришедшую и на месте нечистых жен пред дверьми храма ставшую очищение законного просить хотящую, ведущее бою во святая святых тобою, по внушению Божию введенную и тамо воспитанную, и духом уразумев, яко сия матерь есть дева чистая и по Рождестве, постави юсего ради на месте девиц, и где же женам и мущим мужа стоять и не подобаше, мы же восхваляя с тобою деву чистую, с любовью и умилением вопием. Радуйтесь, Матери Божией, славу воздавшей, радуйтесь, купно со всеми я восхвалявший, радуйтесь, Бога пришествие в мир ожидавший, радуйтесь, чистою молитвою Творца ублажавший, радуйтесь, ликом младенца Христа услаждении, радуйтесь, в Царствие Божие ним возведении, радуйтесь, святие праведние Захария и Елизавето, добрый плод для людей возрастивший. Все ангели и святых лики радувахуся радостью велею, егда ты, святе Захарие, на руце свои праведнии, умилися сердцем и со страхом Божиим, приял еси Богомладенца, и яко Творцу и Богу возвал еси Ему Аллилуйя. Витийство человеческое не довлет к достойному прославлению дивного жития вашего, святие праведни Захария и Елисавето, несть бо возможно исповести и исчести, вся моление и пощение ваша, вся слезы и воздыхание ваше яже к Богу, примите от нас, любовью к вам подвизаемых малые похвалы сия. Радуйтесь Духа Святаго сосуди от века избрании, радуйтесь руце своя, простирагу к Творцу в уповании, радуйтесь, Пресвятые Троицы, угодницы верни, радуйтесь к Богу дорогу нашедшей в тернии, радуйтесь трудами своими, спасение стяжавшие, радуйтесь на Господа токмо во всем уповавшие, радуйтесь святие праведни Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие, спасение чаду своему хотящее, поят мати чадо свое, и бежаху с ним в горы от злочестивого где-то убийцы Ирода, той бо посла Вифлеем воинов, да избьют вся младенцы, приказа умертвите и чадо ваше блажение Захария и Елисавето, мы же Господу хранящему избранные своя от руки нечестивого, с любовью глаголем Аллилуйя. Стеною заступления от настигавших убийц, бысть тебе, Господь, праведна Елисавето, егда по моленью твоему гора Божия прими мать с сыном, по велегоре камени тотчас расступитеся и заключите тебе с чадом в себе, спасению вашему со слезами радуяся,
вопієм вам сице. Радуйтеся Господом на всіх путях ранімі, радуйтеся рукою Божією по жизни сей водімі, радуйтеся любов к Творцу в себе носивши, радуйтеся нетленный плод в раю вкусивши, радуйтеся за правду Божию пострадавши, радуйтеся быть с Богом возжелавши, радуйтеся святей праведни Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Пение молебное Господу Богу приносил еси, святые праведные Захарии, их да воини зверонравного Ирода, придоша к тебе с повелением отдать им сына твоего, ты же отвечал еси им, осужу ныне Господу Богу Израилеву и Невем, где же есть сын мой, укрепляющему тебя Богу вопияй, аллилуйя. Света небесного исполнися храм Господень, праведне Захарие, егда вопрошающим тя воинам рекл еси, тело мое убиете, душу же мою восприимет Господь, бывшу же тебе убиту между церковью и алтарем, як уже повели Ирод, пролиявшаяся кровь твоя святая сгустися на мраморе и отверде во свидетельство и вечное осуждение Иродово, мы же мученическую кончину твою прославляя, воспеваем гласами хвалебными. Радуйтеся души Творцу посвятившие, радуйтеся в святости их сохранившие, радуйтеся славою небесной от Бога венчанни, радуйтеся в радость Господа своего войти призвани, радуйтеся, яко пищу нетленную ныне вкушаете, радуйтеся, яко Бога за нас присно вы умоляете, радуйтеся, святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Божественная благодать явися на тебе, праведная Елисавето, и неизреченное чудо дивно открыся, егдабо в горе, укрывший тебя сочадом, Божьим повелением устройся пещера, открыся источник водный, и над пещерою феникс произрасте, подавая плоды своя во изобилии, таковому благоволению Божьему радуяся, ты пела еси ему с чадом своим, аллилуйя. Поюща радостную песнь хвалы и благодарения Господу, по истечении 40 дней по убиении праведного Захарии, душу свою предаде Творцу своему святая Елисавета, и с супругом своим на небеси соединися, прославляя праведное житие ваше святие Захария и Елисавето, усердно молим вас услышать и хвалебное пение наше. Радуйтеся, яко вере святей вы есте утверждение, радуйтеся, яко наше от бед вы есте ограждение, радуйтеся, яко нас от скорбей присну вы защищаете, радуйтеся, яко страсти телесные в нас укрощаете, радуйтеся благочестивым супругом, вы есте покровителие мудрые, радуйтеся чадом нашим, вы есте воспитателие добрые, радуйтеся святие праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. О святие праведней Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей в вере и добродетелях утверждение, от скорбей напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей в вере и добродетелях утверждение, от скорби и напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью,
и спростите нам у Господа нашего в жизни сей в вере и добродетелях утверждение, от скорбей и напасти избавление, прегрешений наших прощения, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангели земни, человецы небесни, воистину явистися, святий Захарий Елисавету, от юности вашей всеми добродетелями украшенней, и непорочно житие свое вкупе поживший, ему же чудящийся, зовем вам гласы хвалебны месяце. Радуйтесь рода Ааронова, славное прозябение, радуйтесь благочестивых родителей, светлое украшение, радуйтесь душевные и телесные чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих, ревностни и хранителие, радуйтесь супрузи праведней, Богом предизбрании, радуйтесь на трапезу небесную, Господом призвании, радуйтесь святые праведней, Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Избрание от рода Ааронова, роши Иоанна Богохвального, предтечею и крестителем Господним предуготованным быти, святий праведний Захария и Елисавету, яко имущий дерзновение ко Господу, предстательством вашим от всяких нас бед свободите взывающих вам. Радуйтесь, святий праведний Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастивший. О, велицы Христовы праведницы, святий Захария и Елисавету, к вам прибегаем и вам молимся с великим упованием, принесите за нас грешных святые молитвы ваша ко Господу, да пошлет вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, любовь нелицемерну, в добрых делях преуспение, душам и телесем здравие и вечное спасение, не презрите молитв наших, с умилением вам возносимых, но будете нам предстатели яко Господу, да сподобимся помощью вашею, спасение вечное получите, Царствие Небесное унаследовать и вкупе с вами и всеми святыми славословите неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь. О святей угоднице Божией, пророче Захария и праведной Елисавету, подвигом добрым подвязавшаяся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, Его же уготовал есть Господь всем любящим Его, тем же взирающим на святый ваш образ. Радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя престолу Божию, примите моление наше и ко всемилостивому Богу принесите, о еже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу козням дьявольским, да избавшись от скорбей, болезней, бед и напастей, и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце, и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойнее смы, видите благая на земли живых, славяще единого во святых своих, славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Праведных Твоих Захарий и Елисаветы, Господи, память празднующие, теми молим Тя, спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Як луна полна, свет правды от мысленного солнца Мессии прияла еси, и во всех заповедях Господних с Захарией ходила еси, Боговозлюбленная Елисавето, достойными уботя песнями ублажающе, всещедрого света, просвещающего всех, Господа величаем. Величаем, величаем вас, святий праведний Захария Елисавето, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас, Христа.

Вечный храм, твоя тонкая нить, от тебя сквозь меня бесконечность. Я не в силах ничто изменить, это вечность. Дай мне мужество,

верность дай не отвергнуть себя, променяв на земное блаженство. Только каясь, молясь и любя, я постигну

Тен в душе, сколько на сердце ран неисцельных. На земле, как на небе, в цене лишь живые сердца. Кровоточит душа от греховных шрапнелей смертельных, и все тянет к земле непомерная тяжесть свинца. А на войне, как на войне, бои в разгаре, и путь к небесной стороне в дыму и в гаре, и враг невидимый душе не даст отсрочки, он расправляется с любым.

Я в зачатии своем принял смерть от потомков Адама. Первородным грехом был убит я, родившись на свет. Воспринявший породу наследие греховного хлама и свои, добавляя грехи в родовой винегрет. С детских лет я попал в оборот, мне такое не снилось. Похоть плоти, житейская гордость и похоть очей. Победившим меня господам я отдался на милость и без милости рабства обрел у своих палачей. Но и наследство мне без выбора досталось. Живи, греши и в гроб ложись, какая малость. А выбор есть, я это точно знаю, братцы, но выбрав жизнь до смерти.

и бушует огонь на фронтах изможденного сердца. Эта похоть в безумном накале мне душу палит. Как успело оно и когда с этой похотью спеться, видно, я отражаюсь.

твоих наблюдаю иной я закон. Светлый разум, как царь, неспровержен с верховного трона, а безумная страсть злым тираном уселась на трон. Но наша брань не против плоти или крови, когда бы так, я б одолел их силой воли, но против полчищ духов зла.

но без зеркала даже ушей никто видеть не может. Как же можем увидеть, что в сердце творится у нас? Ведь его столько лет

тлеока души, от греха и от лжи не ослепла. В Слово Божье всмотрись, это слово острее ножа.

В нем увидит больная душа. Но это зеркало всегда такого свойства. Оно не терпит ни лукавства, ни геройства. И вера каждому

мне этот храм не забыть никогда, до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце сходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в

теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый,

никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принятия.

И оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на помощь.

шепчут в душе людям карлики земные в качестве приманки на свои крючки. Крючки. Не притащишь к Богу сердце на аркане, ведь свобода воли — основной вопрос. Но в свободном сердце, как в помойной яме, и в сердца такие,

Да воскреснет совесть, да прозреет разум, да пробьется в души не вечерний свет Божий.

жизнь, паденье жизнь с обратным знаком. Это наша подлинная жизнь. Ведь душа с грехом, а значит с браком. От него попробуй отвяжись.

от обиды, злобы, пересуды, ненависть и зависть и вражда. Предаем, как все, до нас Иуды, жен, друзей, а с ними и Христа. Зло копить всю жизнь привыкли как-то и носить на сердце тяжкий груз.

Это, братцы, минус, а не плюс. Так что ты мотай себе на ус. Сердце вечно прахом богатится, вечно ищет где-нибудь корысть. Но известно, курица

пароксизме блудной, страсти лютой, бьются, как в припадке стар и млад. Кто-то обретает здесь валюту, ну а кто-то горечь и наклад. Плюс еще в придачу боль обиды, ведь еще букет Венеры плюс. Только не показывайте вида, кое-кто дошел уже до спида. Чтоб не вышел этакий конфуз, с бесами расторгните союз. Сколь богатства в сердце не умножим, собирая страсти и рубли, бездну сердца лишь

Это тоже минус, а не плюс. Для любви мы созданы, бесспорно. Бьет из сердца лучиком заря. Только не лепись к любви позорной, ведь такими станешь.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, якоже и ми оставляем должником наш.

Благо есть исповедайтеся Господи ви и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил мя иси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив не разумеет сих. Внегда прозя Боша грешницы, яко трава и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в еле и мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко феникс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися, в лепоту обличейся, обличейся, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от гласов вод многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь. Сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся есть, вознесися судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сирову мариша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем. Кто восстанет мне на лукавнующие, или кто спредстанет мне на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы мне, в мале вселилась бы во душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши мне. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление. Уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упованию моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Придите, возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть, яко Того есть море и той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, в одни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя отцы ваши, искусиша мя и видиша дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клякся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте, Господеве, песнь новую, воспойте, Господеве, вся земля. Воспойте, Господеве, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его. Возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко все Божий язык бесове, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве отечествие язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся яжи на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля. Горы, яко воск, растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все, кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшись от чери иудейские о суде, братья Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся иси над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я. Свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну.

Амінь. Воспойте Господеві пісню нову, яку дивно сотворі Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языке откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога ве вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господи ве в гуслях и гласе псаломсте. В трубах кованых и гласом трубы роженой вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерих Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушаше их. В столпе облачной глаголаше к ним, яко охранях у сведения Его и повеление Его, яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господеви в веселье, внидите пред Ним в радости. Увидите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не

исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь в век милости Его и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко мне, прихождах не злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждаде я со мною, ходя и по пути непорочную сейми служаше, не живяше посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляше пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый и жив вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови всяны. Яще, что к Тебе согрешихом волею и неволею, яко благи человека любез Бог прости, даруй нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть те же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

Акафист святым праведным пророку Захарии и Елисавете. Избрание от рода Ааронова, росший Иоанна Богохвального, предтечею крестителем Господним предуготованным быти, святей праведней Захарии и Елисавету, яко имущий дерзновение ко Господу предстательством вашим, от всяких нас бед свободите, взывающих вам. Радуйтесь о святей праведней Захарии и Елисавету, добрый плод для людей возрастивший. Ангели земни, человецы небесни, воистину явистися, святи Захария и Елисавету, от юности вашей всеми добродетелями украшенней, и непорочно житие свое вкупе пожившие, ему же чудящийся зовем вам хвас и хвалебный месице. Радуйтесь рода Ааронова славное прозябение, радуйтесь благочестивых родителей светлое украшение, радуйтесь душевной и телесной чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих ревностней хранителие, радуйтесь супрузи праведней Богом предизбранней, радуйтесь на трапезу небесную Господом призвании, радуйтесь святей праведней Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Видев Отец Небесный с высоты славы Своей Я, яко житие ваше, святей праведней Захария и Елисавету, благочестиво и свято бысть, благослови от отрасли вашей святые произрасти честному и славному плоду Иоанну, воеже быть ему пророком, предтечею и крестителем Сыну Своему возлюбленному Иисусу Христу, ему же хвалу воздаем, Аллилуйя! Разумом Божественным свыше направленный Архангел Гавриил, предсташе тебе Иерея Захарие, вшедшему покадите во святилище и служащему по чину череды своя, зрящий же вестника небесного, одесную алтаря кадильного стоящего, страх велий объяшитя, обаче посланник Божий речети, не бойся, Захарие, мы же милостью Божию к семейству твоему умиленные вопием. Радуйтесь целомудренного жития крепкое охранение, радуйтесь грехов и страстей непреложное одоление, радуйтесь благодатью Божию щедро осенении, радуйтесь зрящие на небе тайны сокровенные, радуйтесь, яко ангели бесплотни, на земле пожившие, радуйтесь чистоту телесную в житии своем сохранившие, радуйтесь святей праведней Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Сила неизреченная, милосердие Божие на вас, святие, открыся, ибо, видя праведность хождения вашего пред лицем Божиим, по славам Господь велие утешение в старости, да поете ему верно, Аллилуйя! Имея и повеление от Господа утешите тя, святе Захарие, возвестите ангел Божий, яко молитва твоя благоприятна есть Богу, и, внимая ей, милости дарует Бог, благословляше Бо супружницу твою Елисавету, узни плодство ея разрешая, да родит сына соименного благодати Иоанна, тем же примите от нас песни сию. Радуйтесь житием своим Богу угодивши, радуйтесь свято пред Ним неизменно ходивши, радуйтесь, яко в молитвах своих ко Творцу возвышалися есте, радуйтесь, яко Словом Господним всегда утешалися есте, радуйтесь, вся надежды своя на Творца возлагавши, радуйтесь в своих добрых делах, утомления не знавши, радуйтесь, святые праведней Захарии и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Бурю мирского жития неодоленный сын ваш, святий Захария и Елисавету, велик пред Господем будет, не токмо телом, но и духом, рече ангел Господень, ибо своим Рождеством той принесет в мир велию радость, яко мнози возрадуются рождению Его,
восхваляя Творца, алілуя. Слыша ще дивные глаголы о Сыне Своем, яко той велием пророком и постником наречеться, и еще от чрева Матери Своя исполнится Духа Свята, и мнозе от сыновей Израильских Его ради обратятся ко истинному Богу, ибо надлежит Ему быть и предтечею Христовым в духе и силе пророка Илии, и приуготовите народы ко принятию Спасителя. Зело поражен и удивлен бысть Захария, не решаяся реченому ангелом веровати, мы же словесам ангельским внимая вопием вам сице. Радуйтесь, остяжавшие милость Творца превеликую, радуйтесь, языком принесшие радость великую, радуйтесь, седины свои славою покрывшие, радуйтесь, наград на небе себя не лишившие, радуйтесь, милосердному Господу во всем уподоблявшиеся, радуйтесь, триединому Богу всегда поклонявшиеся, радуйтесь, святые и праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Боготочию бояйся, речи ангел Господень Захарии, а зъесим Гавриил, предстояй пред Богом, и посланный благовестите тебе все сие, обаче за то, что ты не уверовал еси словесам моим, будешь и немым, и не промовишь и ни единого слова, донде же всему реченному мною надлежит исполнитеся, по воле великого Бога, коему славу пою, аллилуйя. Видевши люди, бывшие в церкви Господней, умедлившу Захария в алтари, зело дивляхуся сему, и сшедшу же ему к ним, и не могущу глаголати, но токмо помывающу разумеша вси, якобысть ему видение в алтари, мы же прославляя дивного в чудесех своих Господа, глаголем вам сице. Радуйтесь, яко сила Божия на вас совершися, радуйтесь, яко воля Божия непреложно на вас сотворися, радуйтесь, яко милость Творца с преизбытком на вас излияся, радуйтесь, яко радость велия вам щедро Творцем даровася, радуйтесь, яко вы возвеличены быше дланию святою, радуйтесь, яко вы всем пример подаете собою, радуйтесь, святые и праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Словес Господних ангелам возвещенных, сбытие видящее, возрадовайся зело Елисавета, ибо зачне сына своего, и таяшися месяц пять глаголющий, яко тако сотвори мне Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецех, да пою ему хвалу, аллилуйя. Восия обильно благодать Божия в Елисавете святей, егда исполнися Духа Свята и возопи гласом велием Деве Марии, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, яко прийде мать Господа моего ко мне, чадо же ее, взыграйся в чреве радощами пришествию Матери Божией, да и на нас ниде благодать Святого Духа, вопиющих радощами сице. Радуйтесь Духом Святым по звощении, радуйтесь благодатью щедро Творцем осенении, радуйтесь чадо великое свято зачавшие, радуйтесь радость отцовства и материнства от Бога познавшие, радуйтесь Матери Божией сродницы всечестнее, радуйтесь воплотившегося Сына Божия, раби преблагие, радуйтесь святые праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Хотящу людям возвестите от ангела, пронареченное имя сына своего Иоанна, святе Захарие, о Рождестве его написае, и аби отверзошася язык и уста твоя, и глаголоше паки благословя Бога, и пая ему аллилуйя. Новую подаяй благодать тебе, Господь, праведне Захарие, Духом Святым насытитя, воеже пророчествовать и ти глаголя, благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим,
і воздвіже рог спасіння нам в дому Давіда, отрока свого, якоже глагола усти святих сущих от века пророк його, і ти, отроча, пророк вишнього наречешися, предидіши, бо пред ліцем Господнім уготовати путі його, ми же пророчеству твоєму внімає через вас, праведниці Божії, восхваляєм Господа, воспіваю вам похвалисії. Радуйтеся, отроча святоє, в мир родівши, радуйтеся Рождеством сім, радость миру возвестивши, радуйтеся, восхваливши Бога безмерно, радуйтеся, служивши Господу верно, радуйтеся, вся закони Його исполнявши, радуйтеся, себя в чистоте сохранявши, радуйтеся, святі праведні Захарія і Єлизавето, добрий плод для людей возрастивши. Странное чудо бысть окрест живущих людям, егда слышаху о преславнем и чуднем Рождестве чада вашего, святии праведни Захария и Елисавето, и со удивлением глаголоху в себе, что убо отроча сие будет, мы же преславному Рождеству притечи Крестителя Господня радующийся, Господу взываем Аллилуйя. Весь был еси смущением велим исполнен пророче Божий Захарие, зря Пресвятую Деву Марию с Богомладенцем ко храму пришедшую и на месте нечистых жен пред дверьми храма ставшую очищение законного просить и хотящую, ведущее бою во святая святых тобою, по внушению Божию введенную и тамо воспитанную, и духом уразумев, яко сия матерь есть дева чистая и по Рождестве, постави юсего ради на месте девиц, иде же женам и мущим мужа стоять и не подобаше, мы же восхваляя с тобою деву чистую, с любовью и умилением вопием. Радуйтесь, Матери Божией, славу воздавшей, радуйтесь, купно со всеми я восхвалявший, радуйтесь, Бога пришествие в мир ожидавший, радуйтесь, чистою молитвою Творца ублажавший, радуйтесь, ликом младенца Христа услаждении, радуйтесь, в Царствие Божие ним возведении, радуйтесь, святие праведние Захария и Елизавето, добрый плод для людей возрастивший. Все ангели и святых лики радувахуся радостью велею, егда ты, святи Захарие, на руце свои праведние, умилися сердцем и со страхом Божиим, приял еси Богомладенца, и яко Творцу и Богу, возвал еси Ему, Аллилуйя. Витийство человеческое не довлет к достойному прославлению дивного жития вашего, святие праведни Захария и Елисавето, несть бо возможно исповести и исчести, вся моления и пощения ваша, вся слезы и воздыхания ваше яже к Богу, примите от нас, любовью к вам подвизаемых малые похвалы сия. Радуйтесь, Духа Святаго, сосуди от века избрании, радуйтесь, руце своя, простираху к Творцу в уповании, радуйтесь, Пресвятые Троицы, угодницы верни, радуйтесь, к Богу дорогу нашедшие в терни, радуйтесь, трудами своими спасение стяжавшие, радуйтесь, на Господа токмо во всем уповавшие, радуйтесь, святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие, спасение чаду своему хотящие, поят мати чадо свое, и бежаху с ним в горы от злочестивого детоубийцы Ирода, той бо посла Вифлеем воинов, да избьют вся младенцы, приказа умертвите и чадо ваше блажение Захария и Елисавето, мы же Господу хранящему избранные своя от руки нечестивого, с любовью глаголем Аллилуйя. Стеною заступления от настигавших убийц, бысть тебе, Господь, праведна Елисавето, егда по моленью твоему гора Божия прийми мать с сыном, по велегоре камени тотчас расступитеся и заключите тебе с чадом в себе, спасению вашему со слезами радуяся,
вопием вам сице. Радуйтесь Господом на всех путях храними, радуйтесь рукою Божию по жизни сей водими, радуйтесь любовь к Творцу в себе носивши, радуйтесь нетленный плод в раю вкусивши, радуйтесь за правду Божию пострадавши, радуйтесь быть с Богом возжелавши, радуйтесь святей праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Пение молебное Господу Богу приносил еси, святые праведные Захария, их да воин из веронравного Ирода, придоша к тебе с повелением отдать им сына твоего, ты же отвечал еси им, а служу ныне Господу Богу Израилеву и невем, где же есть сын мой, укрепляющему тебя Богу вопияй, аллилуйя. Света небесного исполнися храм Господень, праведне Захарие, егда вопрошающим тя воинам рекл еси, тело мое убиете, душу же мою восприимет Господь, бывшу же тебе убиту между церковью и алтарем, яко же повели Ирод, пролиявшаяся кровь твоя святая сгустися на мраморе и отверде во свидетельство и вечное осуждение Иродово, мы же мученическую кончину твою прославляя, воспеваем гласами хвалебными. Радуйтесь души Творцу посвятившие, радуйтесь в святости их сохранившие, радуйтесь славою небесной от Бога венчани, радуйтесь в радость Господа своего войти призвани, радуйтесь, яко пищу нетленную ныне вкушаете, радуйтесь, яко Бога за нас присно вы умоляете, радуйтесь, святей праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Божественная благодать явися на тебе, праведная Елисавето, и неизреченное чудо дивно открыся, егдабо в горе укрывши тя сочадом, Божьим повелением устройся пещера, открыся источник водный, и над пещерою феникс произрасте, подавая плоды своя во изобилии, таковому благоволению Божьему радуяся, ты пела еси ему с чадом своим, аллилуйя. Поюще радостную песнь хвалы и благодарения Господу, по истечении 40 дней по убиении праведного Захарии, душу свою предаде Творцу своему святая Елисавета, и с супругом своим на небеси соединися, прославляя праведное житие ваше святие Захария и Елисавето, усердно молим вас услышать и хвалебное пение наше. Радуйтесь, яко в вере святей вы есте утверждение, радуйтесь, яко наше от бед вы есте ограждение, радуйтесь, яко нас от скорбей присну вы защищаете, радуйтесь, яко страсти телесные в нас укрощаете, радуйтесь благочестивым супругом, вы есте покровители мудрые, радуйтесь чадом нашим, вы есте воспитатели добрые, радуйтесь святей праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. О святей праведней Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей, в вере и добродетелях утверждение, от скорбей и напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святей праведней Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей, в вере и добродетелях утверждение, от скорби и напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святей праведней Захария и Елисавето,
молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей в вере и добродетелях утверждение, от скорбей и напасти избавление, прегрешений наших прощения, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангели земни, человецы небесни, воистину явистися, святий Захарий Елисавету, от юности вашей я всеми добродетелями украшений, и непорочно житие свое вкупе поживший, ему же чудящийся, зовем вам гласы хвалебны месяце. Радуйтесь рода Ааронова, славное прозябение, радуйтесь благочестивых родителей, светлое украшение, радуйтесь душевные и телесные чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих, ревностные хранителие, радуйтесь супрузи праведней, Богом предизбрании, радуйтесь на трапезу небесную, Господом призвании, радуйтесь святые праведней, Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Избрание от рода Ааронова, роши Иоанна Богохвального, предтечею и крестителем Господним предуготованным быти, святий праведний Захария и Елисавету, яко имущий дерзновение ко Господу, предстательством вашим от всяких нас бед свободите взывающих вам. Радуйтесь, святий праведний Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастивший. О, велицы Христовы праведницы, святий Захария и Елисавету, к вам прибегаем и вам молимся с великим упованием, принесите за нас грешных святые молитвы ваша ко Господу, да пошлет вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, любовь нелицемерну, в добрых делях преуспение, душам и телесем здравие и вечное спасение, не презрите молитв наших, с умилением вам возносимых, но будете нам предстателье ко Господу, да сподобимся помощью вашею, спасение вечное получите, Царствие Небесное унаследовать и вкупе с вами и всеми святыми славословите неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь. О святей угоднице Божией, пророче Захария и праведной Елисавету, подвигом добрым подвязавшаяся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, Его же уготовал есть Господь всем любящим Его, тем же взирающим на святый ваш образ. Радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя престолу Божию, примите моление наше и ко всемилостивому Богу принесите, о еже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу козням дьявольским, да избавшись от скорбей, болезней, бед и напастей, и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце, и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойнее смы, видите благая на земле живых, славяще единого во святых своих, славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Праведных Твоих Захарий и Елисаветы, Господи, память празднующие, теми молим Тя, спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Як луна полна, свет правды от мысленного солнца Мессии прияла еси, и во всех заповедях Господних с Захарией ходила еси, Боговозлюбленная Елисавету, достойными уботя песнями ублажающе, всещедрого света, просвещающего всех, Господа величаем. Величаем, величаем вас, святий праведний Захария Елисавету, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас, Христа

Вечный храм, твоя тонкая нить, от тебя сквозь меня бесконечность. Я не в силах ничто изменить, это вечность. Дай мне мужество

верность дай не отвергнуть себя, променяв на земное блаженство. Только каясь, молясь и любя, я постигну

счастливые вовек не пробудятся. А 100 лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал.

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души.

хмурую тучу принесло. Ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без времени.

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом, если Бог из сердец изгоняется.

теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души.

Чего нам ждать от года нового? Пусть будет счастье, мир и лад. Но наших душ свинец и олово не к небу нас влекут, а в ад. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски.